0: Salam alaikum.
1: Bonjour.
2: Привет.
3: Приходь на нас.
1: Как вы?
3: Как вы?
1: Как вы?